0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ка-чинг. Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM. Why does

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
1: Реклама.
4: «Окна от Бориса». 653-753.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день выгодных событий. Может быть, вы получите деньги, а может, вам удастся очень хорошо сэкономить. Тельцы. День подтверждения вашей значимости и компетентности. Это может выразиться как материально, так и в виде всеобщего восхищения. Близнецы. У вас может смениться вектор интересов. На вас может повлиять прямое предложение или просто чей-то рассказ о чем-то интересном. Раки. День расстановки приоритетов, в том числе в общении. Возможно, вы захотите полностью прекратить общение с кем-то из вашего окружения. Львы, удача может отвернуться. Если хотите закрыть какой-то вопрос, лучше поторопиться. Девы, день временного упадка сил. Вам могут помешать неожиданные препятствия на пути, в том числе в виде отказа техники. Весы, кто-то из партнеров или родственников может проявить характер, что не позволит вам сделать дело по-вашему. Придется идти на компромисс. Скорпионы. Удача на вашей стороне. Можете использовать личное обаяние и личные связи. Все пойдет в дело. Стрельцы. Можно надеяться на внезапное решение сложных или просто важных для вас вопросов. Хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле. Козероги. Воздержитесь от поездок. Даже разговоры на важные темы лучше отложить. Вы точно скажете что-то не то. Водолеи. События дня не позволят вам строить долгосрочные планы. Будут возникать ограничения и препятствия, которых вы не ожидали. Рыбы. День подходит для сбора информации и предварительных выводов, но не для принятия решения.
1: Ульяновск FM.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы искренне умиляемся историям о домашних кошках и собаках, которые потерялись, но проявили чудеса навигации и вернулись домой за десятки километров. Но если бы мы держали дома крокодилов, то умилялись бы еще больше, ведь у них инстинкт дома развит колоссально. Дикие крокодилы, если их переселить, упорно плывут и бредут обратно, несмотря на расстояние. Но ученые из университета Мердока провели эксперимент в мангровых лесах Бангладеша. Зоологи выпустили на волю хищников, которые провели в питомниках от 8 до 22 лет. Крокодилы даже не подумали возвращаться на ферму. Они мгновенно освоились на новом месте, выбрали себе тихие участки и начали вести себя как коренные дикие жители. Скорее всего, клетка питомника не смогла стать для них настоящим домом, и там не к чему было испытывать привязанность. Для экологов это настоящий прорыв, и они планируют все чаще выпускать взрослых крокодилов на волю.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио «Ульяновский фонд». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 сентября 1698 года в Парижскую Бастилию привезли таинственного узника, который попал в историю как человек в железной маске. Правда, по другим данным, маска была не железная, а из бархата. Загадочный заключенный сидел в разных тюрьмах, и все 34 года его неизменным охранником был один человек – Бенин Даверн де Сен-Мар. В Бастилию узника привезли из другой тюрьмы, с острова Сен-Маргерит. Уже через 5 лет он умер в 1703 году и был похоронен под именем Марчиали. Все личные вещи человека в маске уничтожили, стены и пол в камере выскоблили и выкрасили заново, чтобы не было никаких следов. С тех пор выдвигали различные гипотезы. Например, знаменитый философ Вольтер предположил, что узник был братом-близнецом короля Людовика XIV, и эту версию поддержал Александр Дюма в романе «Викон де Бражелон». Ну а самая экзотическая гипотеза – человеком в маске мог быть настоящий русский царь Петр I. Якобы в 1698 он отправился в Европу с дипломатической миссией, но вернулся на родину уже не Петр, а европеец в бусурманском платье и стал вводить новшества в патриархальной Руси.
4: Ульяновск FM.

0: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: В Ульяновске продолжают защищать город от возможных пожаров. Специалисты службы обновляют минерализированные полосы. Это специальные вспаханные участки земли, которые не дают огню пробраться к жилым домам и лесам. Как сообщил начальник управления гражданской защиты Андрей Тамбовский, в Заволжском и Ленинском районах эта работа уже полностью завершена. Всего спасатели успели подготовить почти 30 километров защитных линий. По словам специалистов, такие меры помогают создать надежный барьер на пути низовых пожаров. В Дальнем Засвияжье на улице Героя России Колпакова 1 открылась новая взрослая поликлиника, которая вышла на полную мощность и разгрузит медучреждение номер 4 на Камышинской. Рассчитанная на 250 посещений в смену для прикрепленных к ней 30 тысяч жителей, только за первый день она приняла более 100 пациентов к терапевтам на диагностику и реабилитацию. Губернатор Алексей Русских отметил, что открыть центр удалось благодаря поддержке федерального правительства, подчеркнув, что развитие медицины не остановится. Сейчас в Ульяновске строят новые приемные отделение травмоцентра, а также проектируют центр сердечно-сосудистой хирургии и обновленное приемное отделение областной больницы. 18 сентября в 14 часов в Ульяновском областном краеведческом музее в рамках проекта «Культура народов Поволжья» пройдет интерактивное занятие «Этностиль в моде», построенное на этнографической коллекции. Посетителям расскажут о сакральных смыслах мордовского костюма и геометрических узоров оберегов, а также покажут коллекцию одежды, где ромб символизирует изобилие и плодородие. Центральным элементом встречи станет создание серег ромбы в технике бисероплетения, что позволит понять глубину культурного наследия через геометрию и цвет миниатюрной истории. Записаться можно по телефону 44 30 53. Россия намерена масштабировать расчеты в национальных валютах на все страны Шанхайской организации сотрудничества ШОС. Об этом заявил посол России в Китае Игорь Маркулов, отметив успешный опыт Евразийского экономического союза и необходимость защиты торговли от санкций. Ранее вице-премьер Алексей Аверчук сообщил о почти полном переходе на нацвалюты в расчетах с СНГ, ЕАЭС и Китаем. Ученые на примере озера Шира выяснили, при полном перемешивании слоев исчезает ядовитый сероводород, а экосистема восстанавливает микробный каркас из 21 штамма бактерий. Этот механизм позволит создать искусственные курортные озера в карьерах или морских бухтах. Однако эксперты предупреждают о необходимости сложных инженерных решений, специальных правовых механизмов и научного подтверждения лечебных свойств таких водоемов.
4: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала будешь, а

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Индийские и Тихие океаны последние 4 века работали почти синхронно. Изменения в Тихом отражались на Индийском, формируя циркуляцию атмосферы, температуру и осадки в тропиках. Об этом говорится в исследовании института Woods Hole. За 400 лет эта связь временно прерывалась лишь однажды, в 19 веке, из-за серии мощных извержений вулканов. Однако с 80-х годов прошлого столетия фиксируется новый беспрецедентный разрыв, и вулканы здесь ни при чем. Из-за глобального потепления Индийский океан, который аккумулирует огромное количество тепла, вышел из векового ритма и стал вести себя независимо. Для человечества это означает, что прежние климатические модели теряют эффективность. Нарушение этой океанической связки ставит под угрозу предсказуемость летних муссонов и режимов осадков в Южной Азии, Африке и Австралии. Можно встретить мнение, что сложнее будет предсказывать погоду и на Урале, и в Сибири, и на Дальнем Востоке.
1: Ульяновск FM.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день выгодных событий. Может быть, вы получите деньги, а может, вам удастся очень хорошо сэкономить. Тельцы, день подтверждения вашей значимости и компетентности. Это может выразиться как материально, так и в виде всеобщего восхищения. Близнецы, у вас может смениться вектор интересов. На вас может повлиять прямое предложение или просто чей-то рассказ о чем-то интересном. Раки, день расстановки приоритетов, в том числе в общении. Возможно, вы захотите полностью прекратить общение с кем-то из вашего окружения. Львы, удача может отвернуться. Если хотите закрыть какой-то вопрос, лучше поторопиться. Девы, день временного упадка сил. Вам могут помешать неожиданные препятствия на пути, в том числе в виде отказа техники. Весы, кто-то из партнеров или родственников может проявить характер, что не позволит вам сделать дело по-вашему. Придется идти на компромисс. Скорпионы, удача на вашей стороне, можете использовать личное обаяние и личные связи, все пойдет в дело. Стрельцы, можно надеяться на внезапное решение сложных или просто важных для вас вопросов. Хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле. Козероги, воздержитесь от поездок, даже разговоры на важные темы лучше отложить, вы точно скажете что-то не то. Водолеи, события дня не позволят вам строить долгосрочные планы. Будут возникать ограничения и препятствия, которых вы не ожидали. Рыбы, день подходит для сбора информации и предварительных выводов, но не для принятия решения.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы искренне умиляемся историям о домашних кошках и собаках, которые потерялись, но проявили чудеса навигации и вернулись домой за десятки километров. Но если бы мы держали дома крокодилов, то умилялись бы еще больше, ведь у них инстинкт дома развит колоссально. Дикие крокодилы, если их переселить, упорно плывут и бредут обратно, несмотря на расстояние. Но ученые из университета Мердока провели эксперимент в мангровых лесах Бангладеша. Зоологи выпустили на волю хищников, которые провели в питомниках от 8 до 22 лет. Крокодилы даже не подумали возвращаться на ферму. Они мгновенно освоились на новом месте, выбрали себе тихие участки и начали вести себя как коренные дикие жители. Скорее всего, клетка питомника не смогла стать для них настоящим домом, и там не к чему было испытывать привязанность. Для экологов это настоящий прорыв, и они планируют все чаще выпускать взрослых крокодилов на волю.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Индийские и Тихие океаны последние 4 века работали почти синхронно. Изменения в Тихом отражались на Индийском, формируя циркуляцию атмосферы, температуру и осадки в тропиках. Об этом говорится в исследовании института Woods Hole. За 400 лет эта связь временно прерывалась лишь однажды, в 19 веке, из-за серии мощных извержений вулканов. Однако с 80-х годов прошлого столетия фиксируется новый беспрецедентный разрыв, и вулканы здесь ни при чем. Из-за глобального потепления Индийский океан, который аккумулирует огромное количество тепла, вышел из векового ритма и стал вести себя независимо. Для человечества это означает, что прежние климатические модели теряют эффективность. Нарушение этой океанической связки ставит под угрозу предсказуемость летних муссонов и режимов осадков в Южной Азии, Африке и Австралии. Можно встретить мнение, что сложнее будет предсказывать погоду и на Урале, и в Сибири, и на Дальнем Востоке.
1: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновске на станции переливания крови по адресу улица 3-го интернационала, дом 13, сложилась повышенная потребность в донорах второй с положительным и отрицательным резусом, первой отрицательной и четвертой отрицательной групп крови. Учреждение принимает желающих помочь пациентам с понедельника по пятницу с 8 утра до 13 часов дня и просит распространить эту информацию среди своих друзей и знакомых. Для школьников из Ульяновской области, столкнувшихся с трудностями в учебе или общении, круглосуточно работает федеральная линия психологической помощи «Школа доверия», запущенная Министерством просвещения Российской Федерации. Позвонив по бесплатному номеру 8 800 707 0201, организованному на базе Федерального координационного центра Московского государственного психолого-педагогического университета, дети могут получить квалифицированную поддержку специалистов по широкому кругу тем – от адаптации и низкой учебной мотивации до агрессивного поведения, переживаний из-за успеваемости, а также конфликтов со сверстниками и взрослыми. В России разрабатывается многопользовательская игра «Миссия Луна» об освоении спутника. Проект Ассоциации технологических кружков при поддержке Минобороны и Роскосмоса направлен на знакомство молодежи с инженерией, мотивацию к участию в Национальной технологической олимпиаде и поступлению в профильные вузы. Презентация проекта состоится 20 сентября на фестивале видеоигр «Игропро». Осенью текущего года программа охватит более 100 тысяч человек в 10 регионах, а в конце октября в Москве пройдут первые международные космические игры по моделированию освоения планет. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что клинические исследования российских вакцин от лихорадок, Марбург и Эбола завершатся в ближайшее время. По ее словам, ведомство оформит необходимый пакет документов для производства и готово к регистрации препаратов. Ранее Попова заявляла об усилении санитарного контроля на границах из-за рисков Эболы. Проверяются все прибывшие из неблагополучных стран. По данным Национального института общественного здравоохранения ДРК, число подтвержденных случаев вируса Эболы достигло почти 7,5 тысяч человек. Ученые Южно-Уральского государственного университета создали йогурты, в которых количество полезных бактерий в 10 раз выше обычного. Такой результат удалось добиться за счет добавления дрожжевой биомассы с куркумином и эргостерином и растительных ингредиентов. Разработанные йогурты полезны для микрофлоры кишечника, иммунитета и защиты от окислительного стресса. Максимальный рост числа бактерий обеспечила мука из пророщенной пшеницы. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек.
3: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит». Свияга. Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
5: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 7-9, днем плюс 18-20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск-ФМ.

А это Робби Вильямс и песня, которая может стать прекрасной музыкальной иллюстрацией для сегодняшней прекрасной пятницы. С вами Андрей Королёв, вас приветствую, желаю хорошего завершения рабочей недели. Сегодня 18 сентября, надеюсь, пятница складывается у вас удачно. Впереди у нас группа «Алиса» и песня «Веретено».

0: Это Алиса, впереди у нас Мадонна и Мартин Гаррикс, кое-что из свеженького, песня «Бизар». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. Обратим свое внимание на много-много миллионов лет назад. Узнаем, когда появились грифы, большие гигантские птицы, и что мы знаем про них, ну, например, из мультиков.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Грифы – одни из самых удивительных птиц в истории Земли. Эпоха ледникового периода стала для них настоящим золотым веком. Сегодня грифы. Первые ископаемые предки европейских и африканских грифов появились около 30 миллионов лет назад, то есть они в 6 раз старше мамонтов. Сцены с грифами из ледникового периода 2 достоверны. Грифы действительно повсюду сопровождали стада мамонтов. А вот сами грифы неправильные. В мультфильме показаны африканские, а не американские грифы. В реальности они вообще не родственники. В ледниковом периоде грифы царили в Северной Америке. Они были огромными. Вымерший плейстоценовый гриф имел размах крыльев около 4 метров и мог легко проглотить кролика целиком. В конце плейстоцена, около 11-12 тысяч лет назад, из-за гибели мамонтов, саблезубых кошек и гигантских ленивцев, грифы понесли колоссальные потери. В Америке вымерло более половины всех родов. Всего на сегодняшний день в мире осталось 23 вида грифов. Долгое время считалось, что в Австралии никогда не было настоящих грифов. Но в 2022 году палеонтологи обнаружили кости, которые принадлежали истинному австралийскому грифу. Он вымер, как только первые люди уничтожили гигантских кенгуру и сумчатых вомбатов, то есть то, чем эти грифы питались. Грифы действительно очень общительные. Стая грифов в полете называется «котел», а группа, сидящая на деревьях – «комитет». А вот над жертвой грифы не кружат. Точнее, они кружат, но не над жертвой, а чтобы поймать восходящие потоки теплого воздуха, которые помогают им парить в небе часами безо всяких усилий. Раньше думали, что у грифов голая шея, чтобы не пачкать перья во время обеда. Новые исследования показали, что на самом деле это способ терморегулирования. Сжимая или подставляя голую кожу ветру, птицы регулируют температуру тела на большой высоте. Сейчас я расскажу что-то не очень приятное. Грифы практикуют урогидроз. Они писают на собственные ноги. Испаряющаяся жидкость охлаждает их в жару, а мочевая кислота дезинфицирует лапы после хождения по падали. И что на первом месте? Желудочный сок грифа невероятно кислый. Его pH близок к нулю, что сильнее автомобильной аккумуляторной кислоты. Грифы без вреда для себя переваривают бактерии, вызывающие ботулизм, холерные вибрионы и споры сибирской язвы.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты.
4: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: Хорошая музыка с нами всегда. Впереди немецкая певица и автор песен Леони, которая в этом году удивила нас совместной работой вместе со Скоттом Калумом. А в прошлом году она выпустила свой собственный хит. Называется он «Биосайт». Вот его-то мы и послушаем.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 7-9, днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: с вами подошли к песням золотой коллекции, а это значит, впереди нас ждет 10 минут прекрасной музыки из разных музыкальных десятилетий. Лаура Паузини, Доктор Албан, Юрскоро Иглс, Отель Калифорния.
1: Золотая коллекция. Радио Улья.

0: В золотой коллекции этого часа Лаура Паузини «It's not goodbye». Впереди у нас пятерка лучших песен о любви. Можно уже настраиваться на романтический лад. А еще у нас по плану инструментальная музыка, Роберт Майлз и мелодия «Принцесса Света».
1: Ульяновск-ФМ, 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 7-9, днем плюс 18-20.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: Сегодня для начала послушаем Еву Польну с песней «Мир на ладони», чуть раньше «Aha, crying in the rain». А прямо сейчас пять песен любви открывают Pink, «Just give me a reason».

Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Это Паде и Мурат Салман, и очень своевременное для пяти песен о любви напоминание о том, что время бежит, время течет, и чуть раньше у нас Крис де Бург, «Леди ин Ред». К пяти песням о любви возвращаться всегда приятно, и делаем это каждый день в 13.05. С вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы, впереди Донна Сама, «I will go with you».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Хорошая музыка с нами всегда, и уже скоро послушаем настоящую, можно сказать, клубную эстетику. Пример качественной европейской музыки в стиле хаус — это Ванатек и певица Энели с песней «Tell Me Who».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 7-9, днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск FM.

0: Хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Перед нами уже скоро появится золотая коллекция, а это три песни, которые прошли испытания временем, чартами и, конечно же, признанием поклонников. В золотую коллекцию в этот раз вошли Rio Shine On, чуть раньше Shivery и уже скоро Dire Straits, Your Latest Trick.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Такие песни добавляют нам яркости в эту пятницу, только что Рио Шайнон. Скоро послушаем Эдварда Майю и Вику Жигулину с песни «Stereo Love». Немного танцевальной музыки добавим, а еще у нас по плану инструментальная музыка Кенни Джи и мелодия «Songbird».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 7-9, днем плюс 18-20.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Эта песня Адель прекрасно подходит для осеннего настроения. Называется она «When we were young» или «Когда мы были молодыми». Вот так рисуется картина, когда Адель сидит и вспоминает былое. Ну а мы уже и вспоминаем былое, и, конечно же, строим планы на выходные и как минимум на вечер пятницы. С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую и желаю хорошего завершения рабочей недели. Впереди у нас группа «Кино», песня «Группа крови».

Это Дамиана Дэвид и песня «Next Summer», что означает «будущее лето». Вы, кстати, видели прогноз синоптиков на предстоящие выходные? Будет сухо, еще по-осеннему тепло, так что мысли про лето могут немного подождать. Впереди Крис Ри, «The Road to Hell», «Золотые хиты».

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Ворск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.
2: Куда же мы в эту пятницу без хороших планов, отличной музыки и, конечно же, музыкальных новинок? У нас впереди Алекс Ворон и песня «Fever Dream».
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью +7-9, днем +18-20.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидает, как всегда, в последний четверть часа. В этом выпуске Sugar Babes, Парк Горького и уже скоро Modern Talking, Arabian Gold.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: мощный хит Sugar Babes, который делает нас чуточку сильнее. В золотой коллекции песня «Стронгая». К хитам золотой коллекции обязательно вернемся. У нас впереди три музыканта, которые, если собираются вместе, то появляется песня «All for Love». Это Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг. А еще у нас впереди инструментальная музыка и знаменитая скрипачка Ванесса Мэй.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио Ульяновск-ФМ. Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: С 15 сентября по 15 ноября в России, включая Ульяновскую область, проходит прием заявок на четвертый сезон премии «Любимый малый бизнес», запущенный Сбером для поддержки региональных предпринимателей. Путь к победе состоит из нескольких этапов. Для начала нейросеть «Гигачат» оценит искренность эссе участников. Затем эксперты выберут лучших на региональном уровне, анализируя отзывы клиентов. В результате 110 финалистов получат по 1 миллиону рублей на развитие своих проектов. А самые успешные участники также смогут выиграть путевки на отдых в горах на Алтае. В здании городского центра по благоустройству и озеленению Ульяновска прошли собрания. На них ульяновцы решили, какие проекты примут участие в конкурсе «Поддержка местных инициатив». Для улицы Гончарова жители выбрали проект «Уютные ступени». На центральной улице города планируется создать высокие парк «Леты», небольшие благоустроенные площадки для отдыха с деревьями и кустарниками. Для площади Ленина приоритетным стал проект «Отдых между строк». Там предлагают установить модули в виде книг с вертикальным озеленением и местами для отдыха. Российские ученые улучшили алгоритм для дешифровки спутниковых данных. Об этом сообщил научный сотрудник Елена Скороход. Новая версия решает проблему высокой погрешности в прибрежных и закрытых водах. Разработчики сместили спектральные полосы в длинноволновую область и заложили региональные закономерности на основе натуральных линий за 10 лет. Это позволило точно определять показатели оптических контрастных вод Черного моря. Технология обеспечивает мониторинг акватории. В планах автоматизация сбора данных и запуск сайта с актуальной информацией об экологическом состоянии моря. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел России, африканские государства уже проявляют интерес к российской вакцине против лихорадки Эбола, клинические испытания которой продолжаются. Министерство подчеркнули, что Россия придает большое значение международным усилиям по противодействию распространению этого заболевания и активно взаимодействует с Всемирной организацией здравоохранения. Анализ 85 научных трудов показал, что листья облепихи богаты флавоноидами и потенциально полезны для сердца, сосудов и обмена веществ. В опытах на животных они улучшали метаболизм, работу сосудов и снижали воспаление. Однако польза листьев для человека не подтверждена. Клинические исследования с ними не проводились, изучались только ягоды, сок и масло. Авторы призывают к дальнейшим испытаниям перед применением в медицине. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек.
3: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
5: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 7-9. Днем плюс 18-20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Такими песнями особенно приятно завершать рабочую пятницу. Это Шаде, Kiss of Life. Для кого-то жизнь начинается только после работы, а у кого-то она не останавливается даже во время рабочих процессов. Попалась недавно новость, что каждый пятый в России работник оценивает свой коллектив как токсичный, а все потому, что 68% работников получают жесткие дедлайны, 69% получают задачи без ТЗ. Но если получить задачу без ТЗ, результат, сами понимаете, какой может получиться. Да, что мы все про работу, да про работу. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошенько поработать, завершить все важные дела, чтобы в предстоящие выходные к рабочим процессам не возвращаться. Впереди у нас Виагра, не оставляй меня, любимый, музыка, которую мы любим.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

Это Алук и Халид и песня «Dive into me». Не забываем про музыкальные новинки и не забываем про то, что сегодня, в пятницу, 18 сентября, отмечается День секретаря в России. Так что, если ваш секретарь пока еще не убежал домой, можно поздравить его или ее шоколадкой. Впереди Сиси Кейдж, «Cause You Are Young», «Золотые хиты».

0: Сегодня уже 18 сентября, можно сказать, пролетели три недели осени, но не для всех пролетели они незаметно, для тех, кто пошел в школу, у кого начался учебный год, эти три недели были чем-то особенным наверняка. Впереди Шон Мендес и Камила Кабелло, «Сеньорита», но сначала новости.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 7-9, днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск FM.

0: На часах уже половина шестого, и с каждой минутой мы становимся ближе к выходным. Прекрасного всем вечера, пятницы, впрочем, с нами хорошо всегда. А волшебный вокал Сиены Спира ждет нас в ближайшем музыкальном, и Вячеслав Бутусов в песне «Идущего домой».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Ульяновске до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.
2: Вечер пятницы, все ближе и ближе выходные в компании отличной музыки. Ну и в последней четверти часа слушаем хиты золотой коллекции, на этот раз «Дежавю», «I Can't Stop», Уитни Хьюстон, знаменитый хит из фильма «Телохранитель», и на старте золотой коллекции Рой Орбисон «You Got It».
0: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Дежавю, I Can't Stop. Это наша золотая коллекция. Ускоряемся с делами в преддверии выходных. Приятного нам всем вечера. Скоро здесь Дайда. Thank you. И музыка понятная без слов. Оркестр Полимориам. Жаворонок в финале часа.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
5: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Калуцна. В Ульяновске на станции переливания крови по адресу улица 3-го интернационала, дом 13, сложилась повышенная потребность в донорах второй с положительным и отрицательным резусом, первой отрицательной и четвертой отрицательной групп крови. Учреждение принимает желающих помочь пациентам с понедельника по пятницу с 8 утра до 13 часов дня и просит распространить эту информацию среди своих друзей и знакомых. 26 сентября Ульяновск присоединится к всероссийскому забегу «Кросс-нации-2026», посвященному Году единства народов России. Главный старт состоится на биатлонном комплексе «Заря». Регистрация в 9 часов, открытие в 11:30, а начало забегов будет в 12 дня. Доступны дистанции 500, 1000 и 2000 метров для участников от школьников и для людей старше 80 лет. Обязательный медицинский допуск и регистрация на госуслугах до 24 сентября. Ежегодно это событие объединяет до 1,5 миллиона человек. В здании городского центра по благоустройству и озеленению Ульяновска прошли собрания. На них ульяновцы решили, какие проекты примут участие в конкурсе «Поддержка местных инициатив». Для улицы Гончарова жители выбрали проект «Уютные ступени». На центральной улице города планируется создать высокие парклеты, небольшие благоустроенные площадки для отдыха с деревьями и кустарниками. Для площади Ленина приоритетным стал проект «Отдых между строк». Там предлагают установить модули в виде книг с вертикальным озеленением и местами для отдыха. В России разрабатывается многопользовательская игра «Миссия Луна» об освоении спутника. Проект Ассоциации технологических кружков при поддержке Минобороны и Роскосмоса направлен на знакомство молодежи с инженерией, мотивацию к участию в Национальной технологической олимпиаде и поступлению в профильные вузы. Презентация проекта состоится 20 сентября на фестивале видеоигр «Игропро». Осенью текущего года программа охватит более 100 тысяч человек в 10 регионах, а в конце октября в Москве пройдут первые международные космические игры по моделированию освоения планет. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что клинические исследования российских вакцин от лихорадок, Марбург и Эбола завершатся в ближайшее время. По ее словам, ведомство оформит необходимый пакет документов для производства и готово к регистрации препаратов. Ранее Попова заявляла об усилении санитарного контроля на границах из-за рисков Эболы. Проверяются все прибывшие из неблагополучных стран. По данным Национального института общественного здравоохранения ДРК, число подтвержденных случаев вируса Эбола достигло почти 7500 человек. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек.
3: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
5: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Ульяновске до плюс 20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Настоящая романтика, космическая меланхолия и толика легкой грусти. Все, что мы любим осенью, это смысловые галлюцинации, с нами золотые хиты. Меня зовут Элина Гончарова, хорошего всем нам вечера пятницы. А впереди у нас Мадонна, Мартин Гаррикс, недавняя вещица Бизар и Саваш Only You.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

Саваш, Only You, музыка, которую мы любим, и в компании, которой завершением рабочей недели будет легким и удачным. Вместе очень ждем выходных. А из музыки впереди Леди Гага, папарацци.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: половины седьмого на часах. В нашей компании хорошо всегда. Что же говорить про вечер пятницы. Настроение прекрасное, предвыходное. Purple Disco Machine ждут нас впереди. In the Dark. А сейчас Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке сегодня грифы.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Грифы – одни из самых удивительных птиц в истории Земли. Эпоха ледникового периода стала для них настоящим золотым веком. Сегодня – грифы. Первые ископаемые предки европейских и африканских грифов появились около 30 миллионов лет назад, то есть они в 6 раз старше мамонтов. Сцены с грифами из ледникового периода 2 достоверны. Грифы действительно повсюду сопровождали стада мамонтов. А вот сами грифы неправильные. В мультфильме показаны африканские, а не американские грифы. В реальности они вообще не родственники. В ледниковом периоде грифы царили в Северной Америке. Они были огромными. Вымерший плейстоценовый гриф имел размах крыльев около 4 метров и мог легко проглотить кролика целиком. В конце плейстоцена, около 11-12 тысяч лет назад, из-за гибели мамонтов, саблезубых кошек и гигантских ленивцев, грифы понесли колоссальные потери. В Америке вымерло более половины всех родов. Всего на сегодняшний день в мире осталось 23 вида грифов. Долгое время считалось, что в Австралии никогда не было настоящих грифов. Но в 2022 году палеонтологи обнаружили кости, которые принадлежали истинному австралийскому грифу. Он вымер, как только первые люди уничтожили гигантских кенгуру и сумчатых вомбатов, то есть то, чем эти грифы питались. Грифы действительно очень общительные. Стая грифов в полете называется котел, а группа, сидящая на деревьях – комитет. А вот над жертвой грифы не кружат. Точнее, они кружат, но не над жертвой, а чтобы поймать восходящие потоки теплого воздуха, которые помогают им парить в небе часами безо всяких усилий. Раньше думали, что у грифов голая шея, чтобы не пачкать перья во время обеда. Новые исследования показали, что на самом деле это способ терморегулирования. Сжимая или подставляя голую кожу ветру, птицы регулируют температуру тела на большой высоте. Сейчас я расскажу что-то не очень приятное. Грифы практикуют урогидроз. Они писают на собственные ноги. Испаряющаяся жидкость охлаждает их в жару, а мочевая кислота дезинфицирует лапы после хождения по падали. И что на первом месте? Желудочный сок грифа невероятно кислый. Его pH близок к нулю, что сильнее автомобильной аккумуляторной кислоты. Грифы без вреда для себя переваривают бактерии, вызывающие ботулизм, холерные вибрионы и споры сибирской язвы.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Ульяновске до плюс 20.
1: Добрый вечер, Ульяновск.
5: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Прекрасный вечер в пятницу. В нашей компании хорошо всегда, но и в последней четверти часа мы традиционно рады хитам золотой коллекции. В этом сборнике Alan Walker, Fates, Modern Talking, You Are Not Alone и в самом начале Адриана Челентано, Соли.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяна.

0: Это Алан Уокер и вещица, с которой музыкант заявил о себе впервые, но сразу весьма громко и солидно. Faded, 2016 год в нашей золотой коллекции. Хорошего вечера пятницы всем нам. Ace of Base, впереди Beautiful Life и музыка понятная без слов уже вот-вот. Jasper Forks, River Flows in You.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Ульяновске до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Андреа Бочелли, «Беса мы мучо», музыка, которую мы любим, и в компании, которой так приятно созерцать осенний вечер. А Максим и дуэт «Тэйм Импала» Дженни Дракула впереди. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Легендарная Toyota Celica возвращается. Восьмое поколение модели уже вовсю гоняет на секретных испытаниях в Японии. Машина сохранит классический задний привод, но будет и полный. Также можно будет выбрать механическую коробку передач или автомат. Под капотом новые мощные турбомоторы. Топовая бензиновая версия выдаст 400 лошадиных сил, а гибрид — 500. Правда, этот ракет, скорее всего, выйдет ограниченным тиражом. Визуально это будет агрессивный, но очень узнаваемый силуэт. Премьерный показ ожидается в следующем году. Вспомним, что для молодежи начала нулевых Селика была почти иконой. Чаще всего они были праворукими и стоили относительно доступно. Молодые горячие водители выжимали из них все соки. Встретить Селику без вмятин или следов ремонта было почти невозможно. А в популярной компьютерной игре Need for Speed Селика была одной из любимых моделей виртуальных гонщиков.
4: Я так привыкла жить одним.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: других возможных вариантов нет. Каждый новый вдох для тебя одной нас ведет любовь, если ты со мной.
1: Хороших выходных. Ульяновск FM.

0: В нашей компании хорошо всегда, на часах уже 8:30, в продолжении вечера пятницы с нами Инна Апф, бит-квартет «Секрет». Сейчас Анна Романова о том, что звезды обещают нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Овен – отличное время для того, чтобы поддержать семейные контакты. Встречи с родственниками пройдут гладко и конструктивно. Тельцы, позаботьтесь о безопасности личной информации. Время сменить пароли и, возможно, удалить слишком личные фотографии. Близнецы, день сложного баланса интересов. Придется лавировать между желаниями других и тем, к чему тянет вас самих. Раки. Хороший день для того, чтобы разобраться со взаимными обязательствами перед родственниками. Вы можете освободиться от ненужного груза. Львы. Отношения с родственниками или супругами могут временно зайти в тупик. Не лучший момент для серьезных разговоров. Девы. Не стоит делать покупки, особенно крупные. Даже если они давно планировались, что-то может пойти не так. Весы. Не время принимать окончательные решения. Придется пожить в ситуации неопределенности еще какое-то время. Скорпионы. Возможно, раздоры с близкими. Ситуация накалится независимо от вашего желания. Будьте осторожны. Стрельцы. Приготовьтесь к бытовым сложностям. Впрочем, возможно, вы просто затеете или ремонт, или генеральную уборку. Козероги. Возможно, споры из-за денег. Точно не стоит ничего тратить, тем более на развлечения. Неудачный день для покупки туров и билетов. Водолеи. День взаимных претензий. Вам будет сложно удержаться от ссоры с родственниками, так же, как и им. Рыбы. Могут всплыть прошлые ошибки и нерешенные вопросы. Крайне рекомендуется в этот раз довести дело до конца.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Ульяновске до плюс 20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Ульяновске до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск ФМ.
2: Бьется сердце, скорость набирает килогерц.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Ульяновске до плюс 20.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.
1: Это романтический вечер пятницы, где песни о любви и самые красивые баллады дарят нам особое настроение. На очереди Робби Уильямс, Road to Mandalay, Sting, Fragile. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, отличное время для того, чтобы поддержать семейные контакты. Встречи с родственниками пройдут гладко и конструктивно. Тельцы, позаботьтесь о безопасности личной информации. Время сменить пароли и, возможно, удалить слишком личные фотографии. Близнецы, день сложного баланса интересов. Придется лавировать между желаниями других и тем, к чему тянет вас самих. Раки. Хороший день для того, чтобы разобраться со взаимными обязательствами перед родственниками. Вы можете освободиться от ненужного груза. Львы. Отношения с родственниками или супругами могут временно зайти в тупик. Не лучший момент для серьезных разговоров. Девы. Не стоит делать покупки, особенно крупные. Даже если они давно планировались, что-то может пойти не так. Весы. Не время принимать окончательные решения. Придется пожить в ситуации неопределенности еще какое-то время. Скорпионы. Возможно, раздоры с близкими. Ситуация накалится независимо от вашего желания. Будьте осторожны. Стрельцы. Приготовьтесь к бытовым сложностям. Впрочем, возможно, вы просто затеете или ремонт, или генеральную уборку. Козероги. Возможно, споры из-за денег. Точно не стоит ничего тратить, тем более на развлечения. Неудачный день для покупки туров и билетов. Водолеи. День взаимных претензий. Вам будет сложно удержаться от ссоры с родственниками, так же, как и им. Рыбы. Могут всплыть прошлые ошибки и нерешенные вопросы. Крайне рекомендуется в этот раз довести дело до конца.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Ульяновске до плюс 20.
0: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Ульяновске до плюс 20.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM. Come here, baby.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.